Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе Амода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае Амода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн «Чанган» представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 MI. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Родной город стал таким чужим, собирай вещи, давай убежим.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – удобный квадрат. В этом году обувь с квадратным мысом возвращается в моду благодаря тренду на графичные силуэты. В отличие от моделей с острыми носами, квадратные не сдавливают стопу и подходят для повседневной носки. Квадратный мыс удачно сочетается с платьями, костюмами и джинсами. При этом подобная деталь не перетягивает внимание, а наоборот, делает образ более завершенным. Осенью в тренде будут ботильоны длиной до щиколотки или середины голени, плотно облегающие ногу. Хотя встречаются и свободные варианты. Особенно актуальны будет смотреться небольшой устойчивый каблук около 5-7 сантиметров. В цветовой гамме помимо классического черного, графитового, светло-молочного, бежевого и горького шоколада доминируют насыщенные оттенки. Яркий бутылочно-зеленый и голубой цвет. Кроме того, популярными этой осенью будут и блестящие туфли, усыпанные глиттером или расшитые бисером. Также кроссовки на тонкой подошве в ретро-стиле остаются нынче в тренде. Но если летом предпочтительные были варианты из текстиля в светлых оттенках, то осенью лучше отдавать предпочтение кожи или замши. Среди цветов тут актуальны бордовый, темно-синий, серый, хаки и шоколадные оттенки. Кроссовки эти хорошо сочетаются с джинсами, плащами и бомберами. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе.
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. Ситилинк!
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок. 921 80 11 800. 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – «Мотоцентр Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в «Мотоцентре Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. «Мотоцентр Сила» на Заводской. Приходи. Заводи и уезжай.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Красном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не просто.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Колевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В последние годы с подъемом спиннингового бума несколько снизилась популярность кружков. Тут, конечно, не обошлось и без нашей родимой Лени. Нет проблем ни с самими живцами, ни с их сохранностью. Вполне хватает многообразия и многоцветия металлических, пластиковых и силиконовых рыбок. Им и в сумке ничего не сделается. А ведь есть большое «но», да и не одно.
3: В ожидании рыбалки.
2: На любом водоеме с обширным водным пространством найти места дислокации рыбы очень непросто, даже при наличии современных средств поиска. А если еще и водоем незнакомый, да еще и донный рельеф уныло однообразен. Иногда это задача не одного и даже не двух дней. Да надо еще и быстро попасть в десятку со вкусовыми пристрастиями щук и судаков. Что им по душе сегодня вечером – железо или силикон? А вот кружки, тихо покачиваясь на волнах, выделяясь яркими красными пятнами на бирюзе воды, сами ищут бродячего хищника, привлекая его насаженными плотвичками, карасиками или окуньками. Рыболов же, сопровождая в сторонке кавалькаду кружков, сам весь замер в ожидании того, когда красное станет белым. Это значит пора! Перевертка! Рыба обнаружена!
3: Хороша уха.
2: Не всегда известно, кто же соблазнится живцом. Щука, крупный окунь или судак. Да и не очень-то это важно. Однако, если дома или у костра вы решите отведать именно нежной отварной рыбки, то надо помнить, что она, сваренная в воде, разбавленной молоком, будет иметь гораздо более нежный вкус. Попробуйте. Никаких особых усилий, а результат того стоит.
3: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
4: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга. Изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: пустовал камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости. Артур Парфенчиков поручил начать отопительный сезон на северных территориях Карелии в ближайший понедельник, 14 сентября. По его словам, дожидаться среднесуточного норматива плюс 8 градусов Цельсия нецелесообразно. Важной темой совещания стала и работа, направленная на предупреждение коммунальных аварий в предстоящий сезон. Глава Карелии поручил Минстрою держать под жестким контролем исполнение концессионерами своих обязательств по замене и ремонту теплосетей. Председателю Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорию Вертинскому Артур Парфенчиков поручил провести проверки управляющих компаний. Паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному периоду является обязательным лицензионным требованием, а его отсутствие влечет штраф в 250 тысяч рублей, напомнил глава региона. На 9,2% подорожают билеты на поезд с 1 октября. Эта индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года. Тогда билеты подорожали на 11,5%. Депутаты Госдумы призвали правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября, сообщает газета.ру. По мнению депутатов, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией, которая по итогам августа составила 6,3%. Процедура внесения денег в банкоматы страны изменится. Жители России с октября смогут пополнять свои счета наличными деньгами через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центробанк. При этом внести деньги через сторонний банкомат и зачислить их на свой счет можно будет в том случае, если такой сервис банками будет подключен. Соответствующие решения кредитные организации будут принимать по своему усмотрению. При этом банки будут вправе сделать эту услугу платной. Сервис предусматривает только пополнение своего счета. Произвести перевод другому лицу не удастся. Я напомню, за одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей. В день можно будет зачислить 50 тысяч, за месяц 200 тысяч рублей. Особый противопожарный режим отменен в Карелии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики в связи со снижением пожарной опасности. Таким образом, теперь в Карелии снят запрет на разведение костров в лесу. Однако необходимость соблюдать правила пожарной безопасности остается. Пожароопасный сезон в Карелии пока не завершен. Все службы остаются наготове на случай возникновения возгораний в лесах. Я напомню, всего с начала сезона в лесах республики зарегистрировано 68 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 213 гектаров. Костомукшанин перевел более 40 тысяч рублей мошенникам, желая купить приставку. 43-летний мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже игровой приставки. Обговорив детали сделки, он заплатил за нее 45 тысяч рублей. Когда недобросовестный интернет-продавец получил деньги, перестал отвечать, а приставку не отправил вовсе. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Экзамен по истории станет допуском к ОГЭ. В 2028 году в российских школах введут устный экзамен по истории для девятиклассников. Он станет еще одним допуском к госэкзаменам наряду с собеседованием по русскому языку, сообщила РИА Новости директор Федерального института педагогических изменений Оксана Решетникова. Она отметила, что устный экзамен по истории должны будут сдавать все девятиклассники. Одиннадцатиклассник из Костомукши Тимофей Лебедев завоевал золото на международной олимпиаде по географии в Сербии. Участие в ней требовало глубоких знаний не только в науке о земле, но и отличного знания английского языка, на котором нужно было отвечать на вопросы. Сама олимпиада состояла из теоретических и практических этапов. По словам Тимофея, основная сложность была даже не в английском языке, а в том, что в каждом задании было множество вопросов, времени не хватало. Задания были связаны в том числе с гидрологией, топографией, биогеографией, урбанистикой, демографией, транспортной, исторической и политической географией. Далее новости Калевалы. В пятницу в Калевальском районе состоится проверка системы оповещения. 11 сентября состоится проверка работы системы оповещения с включением звукового сигнала «Внимание всем!». В Калевальском районе сирена прозвучит в 11 часов в райцентре. Это будет проверка локальной системы оповещения населения. Администрация района призывает сохранять спокойствие. Первые Южкоозерской школы приняли участие во всероссийской акции «Знаю, помогаю». На школьном турслете ребята организовали собственную площадку, где все желающие могли проверить и прокачать навыки оказания первой помощи. Под чутким руководством наставников активисты помогали разобраться, как действовать в экстренных ситуациях, разбирали алгоритмы помощи и на практике отрабатывали ключевые приемы. Особенно ценно, что для ребят это не просто разовое мероприятие, а шаг к будущей профессии. Некоторые активисты уже сейчас мечтают связать свою жизнь с медициной. Для них такие тренировки – возможность прикоснуться к делу, стать увереннее и понять, насколько важна каждая секунда в спасении жизни. Администрация района приглашает местных жителей и гостей поселка Колевала принять участие в самом ярком и сочном событии этой осени – Дне карельской ягоды. Праздник состоится уже завтра, 11 сентября в 16:30 на площади районного Дома культуры пройдет День карельской ягоды. Участников праздника ждет бесплатная музейная выставка «Северная ягода», мастер-классы, аквагрим, викторины, игры, головоломки, яркая фотозона, парад ягодных костюмов, сувенирная лавка и многое другое. Так что не пропустите. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 55 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукши сегодня пасмурно и дождливо, плюс 12-14 градусов в течение дня, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукши воздух прогреется максимум до 9 градусов. Синоптики обещают дождь и ветер до 8 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 11-12 градусов, также дождливо, ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Колевале ожидается плюс 8, плюс 9 градусов, слабый дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Я приветствую всех, кто с нами на одной волне, и ближайший час, друзья, принадлежит только вам, вашим поздравлениям и любимой музыке. Хотите передать приветы коллегам, признаться в любви или поздравить близкого человека? Делайте это прямо сейчас по телефону 911-402-2040. Я с удовольствием озвучу все ваши послания в прямом эфире.

0: с ума.
1: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
3: Нет, это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Радио Десерт. Лучшее угощение.

Ну и первая порция радиодесертов прямо сейчас отправляется по Лене Толковской, которая отмечает свой день рождения. Пусть эта жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение каждый день. С днем рождения!

Александр Олимпиев сегодня отмечает свой день рождения. Александр, друзья и коллеги поздравляют вас с этим событием, желают вам бодрости, удачи и побольше поводов для гордости собой. С днем рождения!

Еще одно поздравление отправляется имениннику сегодняшнего дня Ивану Богданову. Ваши друзья желают вам новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

Александр Гайков сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Ваши друзья желают вам не терять драйва, всегда находить возможности там, где другие, возможно, сдаются. И пусть в вашей жизни будет много света и тепла. С днем рождения!

0: 911-402-2040, наш телефон. И если вы лично хотите адресовать кому-то из ваших близких, друзей теплые слова или просто заказать хорошую музыку, обязательно пишите, все передам в прямом эфире.
1: Я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.

Ну, а мы продолжаем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Так, свои подарки принимает Артём Павленко. Артём, поменьше преград вам в этой жизни и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят и любят.

Но мы продолжаем передавать привет именинникам сегодняшнего дня. И следующий музыкальный подарок отправляется Константину Федорищеву, который сегодня отмечает свой день рождения. Ваши друзья желают вам идти к своим целям и при этом обязательно получать от жизни удовольствие.

Поздравления и подарки принимает сегодня Иван Степанов. И для вас этот музыкальный привет от ваших коллег с пожеланиями настроения, здоровья, смеха, тепла и побольше любимых и преданных людей рядом.

Даниле Болтову адресованы следующие поздравления от коллег с пожеланиями интересных поворотов на жизненном пути, обязательно с яркими впечатлениями, хорошего настроения и прекрасного праздника.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые кроссоверы Tenet Plus и L6 появились у дилеров. Фотографии автовоза с автомобилями, сделанные в Санкт-Петербурге, опубликовал портал «Китайские автомобили». Напомним, Tenet Plus L6 – это новая модель от холдинга GR. По габаритам сопоставима с Tenet T7, но отличается более броской внешностью и богаче по комплектациям. Завод «Москвич» анонсировал гибридную версию кроссовера М70. Старт производства намечен на следующий год. Напомним, «Москвич М70» — это относительно новая модель. В продажу поступила в этом году. По основным параметрам машина сопоставима с «Geely Atlas» и «Havel F7». В бензинной версии цена стартует с 3 миллионов. УАЗ официально переименовал микроавтобус СГР в «Буханку». Под этим названием машина теперь фигурирует во всех фирменных материалах, в том числе на сайте, в прайс-листах и брошюрах. Напомним, «Буханка» — это устоявшееся народное название классической модели, но официально его раньше обозначали аббревиатурой, которая означала «старый грузовой ряд». Honda Ridgeline – один из самых необычных пикапов в истории автопрома. У него нет отдельного бортового модуля, как у большинства пикапов. Грузовая платформа интегрирована прямо в кузов. Разрабатывали машину в 90-е годы с прицелом на огромный американский рынок. И машина оказалась весьма коммерчески успешной. За 10 лет продали почти 300 тысяч штук. Подробнее историю Honda Ridgeline расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Осенний плейлист готов.

0: звонит.
1: Реклама на местном радио.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
4: 5-20-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
1: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» – радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Артур Парфинчиков поручил начать отопительный сезон на северных территориях Карелии в ближайший понедельник, 14 сентября. По его словам, дожидаться среднесуточного норматива плюс 8 градусов Цельсия нецелесообразно. Важной темой совещания стала и работа, направленная на предупреждение коммунальных аварий в предстоящий сезон. Глава Карелии поручил Минстрою держать под жестким контролем исполнение концессионерами своих обязательств по замене и ремонту теплосетей. Председателю Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорию Вертинскому Артур Парфинчиков поручил провести проверки управляющих компаний. Паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному периоду является обязательным лицензионным требованием, а его отсутствие влечет штраф в 250 тысяч рублей, напомнил глава региона. На 9,2% подорожают билеты на поезд с 1 октября. Эта индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года. Тогда билеты подорожали на 11,5%. Депутаты Госдумы призвали правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября, сообщает газета.ру. По мнению депутатов, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией, которая по итогам августа составила 6,3%. Процедура внесения денег в банкоматы страны изменится. Жители России с октября смогут пополнять свои счета наличными деньгами через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центробанк. При этом внести деньги через сторонний банкомат и зачислить их на свой счет можно будет в том случае, если такой сервис банками будет подключен. Соответствующие решения кредитные организации будут принимать по своему усмотрению. При этом банки будут вправе сделать эту услугу платной. Сервис предусматривает только пополнение своего счета. Произвести перевод другому лицу не удастся. Я напомню, за одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей. В день можно будет зачислить 50 тысяч, за месяц 200 тысяч рублей. Особый противопожарный режим отменен в Карелии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики в связи со снижением пожарной опасности. Таким образом, теперь в Карелии снят запрет на разведение костров в лесу. Однако необходимость соблюдать правила пожарной безопасности остается. Пожароопасный сезон в Карелии пока не завершен. Все службы остаются наготове на случай возникновения возгораний в лесах. Я напомню, всего с начала сезона в лесах республики зарегистрировано 68 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 213 гектаров. Костомукшанин перевел более 40 тысяч рублей мошенникам, желая купить приставку. 43-летний мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже игровой приставки. Обговорив детали сделки, он заплатил за нее 45 тысяч рублей. Когда недобросовестный интернет-продавец получил деньги, перестал отвечать, а приставку не отправил вовсе. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Экзамен по истории станет допуском к ОГЭ. В 2028 году в российских школах введут устный экзамен по истории для девятиклассников. Он станет еще одним допуском к госэкзаменам наряду с собеседованием по русскому языку, сообщила РИА Новости директор Федерального института педагогических изменений Оксана Решетникова. Она отметила, что устный экзамен по истории должны будут сдавать все девятиклассники. Одиннадцатиклассник из Костомукши Тимофей Лебедев завоевал золото на международной олимпиаде по географии в Сербии. Участие в ней требовало глубоких знаний не только в науке о земле, но и отличного знания английского языка, на котором нужно было отвечать на вопросы. Сама олимпиада состояла из теоретических и практических этапов. По словам Тимофея, основная сложность была даже не в английском языке, а в том, что в каждом задании было множество вопросов, времени не хватало. Задания были связаны в том числе с гидрологией, топографией, биогеографией, урбанистикой, демографией, транспортной, исторической и политической географией. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 12-14 градусов в течение дня, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется максимум до 9 градусов. Синоптики обещают дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей.
4: Реклама 116. На радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Колевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
5: Все в силе.
4: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
5: Я ж говорю, все в силе.
6: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Жизнь у

0: что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, будь его. Я хочу, чтобы никто не грустил.
1: Местное время 15 часов.
2: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Тема выпуска «Дорого-богато». Стилисты назвали 4 рабочих приема выглядеть визуально дороже осенью. В первую очередь эксперты отметили, что правильная посадка одежды делает образ зрительно богаче. Проверьте 3 точки – плечо, длина рукава и низ брюк. Иногда подшить вещь на пару сантиметров или убрать лишний объем в ателье эффективнее, чем покупать новую одежду. Далее стилисты советуют выбирать для себя одежду с четкой геометрией. Узкую юбку с объемным свитером, прямые брюки с длинным пальто. А вот самым недооцененным приемом люксовой стилизации эксперты называют редактуру. По их словам, достаточно перед выходом снять лишний аксессуар или лишние вещи и посмотреть на весь образ заново. Иногда просто лишняя подвеска, слишком активная сумка или еще один акцент делают ваш образ зрительно дешевле. В завершение стилисты напомнили о качестве материалов одежды. Не обязательно покупать дорогой кашемир. Важнее, как материал выглядит в движении. Выбирайте ткани, которые держат форму и красиво драпируются. Плотную шерсть, хлопковый поплин, качественный деним или матовый трикотаж. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Артур Парфенчиков поручил начать отопительный сезон на северных территориях Карелии в ближайший понедельник, 14 сентября. По его словам, дожидаться среднесуточного норматива плюс 8 градусов Цельсия нецелесообразно. Важной темой совещания стала и работа, направленная на предупреждение коммунальных аварий в предстоящий сезон. Глава Карелии поручил Минстрою держать под жестким контролем исполнение концессионерами своих обязательств по замене и ремонту теплосетей. Председателю Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорию Вертинскому Артур Парфенчиков поручил провести проверки управляющих компаний. Паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному периоду является обязательным лицензионным требованием, а его отсутствие влечет штраф в 250 тысяч рублей, напомнил глава региона. На 9,2% подорожают билеты на поезд с 1 октября. Эта индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года. Тогда билеты подорожали на 11,5%. Депутаты Госдумы призвали правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября, сообщает газета.ру. По мнению депутатов, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией, которая по итогам августа составила 6,3%. Процедура внесения денег в банкоматы страны изменится. Жители России с октября смогут пополнять свои счета наличными деньгами через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центробанк. При этом внести деньги через сторонний банкомат и зачислить их на свой счет можно будет в том случае, если такой сервис банками будет подключен. Соответствующие решения кредитные организации будут принимать по своему усмотрению. При этом банки будут вправе сделать эту услугу платной. Сервис предусматривает только пополнение своего счета. Произвести перевод другому лицу не удастся. Я напомню, за одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей. В день можно будет зачислить 50 тысяч, за месяц 200 тысяч рублей. Особый противопожарный режим отменен в Карелии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики в связи со снижением пожарной опасности. Таким образом, теперь в Карелии снят запрет на разведение костров в лесу. Однако необходимость соблюдать правила пожарной безопасности остается. Пожароопасный сезон в Карелии пока не завершен. Все службы остаются наготове на случай возникновения возгораний в лесах. Я напомню, всего с начала сезона в лесах республики зарегистрировано 68 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 213 гектаров. Костомукшанин перевел более 40 тысяч рублей мошенникам, желая купить приставку. 43-летний мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже игровой приставки. Обговорив детали сделки, он заплатил за нее 45 тысяч рублей. Когда недобросовестный интернет-продавец получил деньги, перестал отвечать, а приставку не отправил вовсе. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Экзамен по истории станет допуском к ОГЭ. В 2028 году в российских школах введут устный экзамен по истории для девятиклассников. Он станет еще одним допуском к госэкзаменам наряду с собеседованием по русскому языку, сообщила РИА Новости директор Федерального института педагогических изменений Оксана Решетникова. Она отметила, что устный экзамен по истории должны будут сдавать все девятиклассники. Одиннадцатиклассник из Костомукши Тимофей Лебедев завоевал золото на международной олимпиаде по географии в Сербии. Участие в ней требовало глубоких знаний не только в науке о земле, но и отличного знания английского языка, на котором нужно было отвечать на вопросы. Сама олимпиада состояла из теоретических и практических этапов. По словам Тимофея, основная сложность была даже не в английском языке, а в том, что в каждом задании было множество вопросов, времени не хватало. Задания были связаны в том числе с гидрологией, топографией, биогеографией, урбанистикой, демографией, транспортной, исторической и политической географией. Далее Прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 12-14 градусов в течение дня, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется максимум до 9 градусов. Синоптики обещают дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

заблудимся, потеряемся на этих улицах, безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Нет, это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
5: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
5: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, рабочая неделя таки близится к завершению. Это ли не повод немного расслабиться и провести время в компании местного радио? Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. Александр Баранов за режиссерским пультом. И у нас еще не вечер.

Самокшской гимназии в школьную программу ввели новый предмет – шахматы. Какие задачи ставит перед собой учитель, как будут оценивать достижения ребят в этом виде спорта? В общем, обо всем этом поговорим через несколько минут с учителем Александром Рипсовым. Если у вас появятся свои вопросы, возможно, какие-то конструктивные предложения, вы можете их задать по телефону 37027 или же... присылайте смс на номер 911-402-2040. Ну а в завершении часа разыграем порцию крылышек от папы Ромы и шаверму от шефа с куриной грудкой от кафе «Суши Биг». Так что настраивайтесь на победу, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: постоялый двор.
1: Как я уже и анонсировала, представляю моего гостя. Напротив меня Александр Рипсов, учитель по шахматам Костомукшской гимназии. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде всего, я уже сказала о том, что с этого года официально в гимназии ввели новый урок, новый предмет – шахматы. Это все же спорт, наука или искусство? Вот как вы сами для себя определяете эту игру?
2: Ну, если касательно именно как предмета в школе, то это больше развивающая часть. Mm-hmm. Ну, как-то так можем ее назвать. Развивающая, воспитательная, может быть, потому что, по сути, то время, которое нам выделяется в течение одного урока в неделю, это для развития ребенка в течение, если смотреть на большую перспективу года, то хоть какой-то результат, но даст. А если смотреть как спортсмена, оценивая шахматы как спорт, то это очень, конечно, мало. Возьмем, к примеру, класс стандартный. А тут все первые классы, у нас 4 первых класса в гимназии. 4 первых класса, в каждом по 30 ребят. 30 ребят за 40 минут научить шахматам практически нереально. С учетом, что из них в каждом классе человека 2-3 знают, что это. Угу. Еще человек 5 имеют шахматы дома. Угу. Играли, может быть, человека 2 из них. Остальные же знают, что они есть.
1: Так, как вы выкручиваетесь из этой ситуации?
2: Но радует то, что в современных школах есть интернет.
1: Так.
2: У нас есть замечательная платформа LeChess, на которой можно проекцию делать на доску. Во всех школах умные доски, как обычно, ну, сейчас мы делаем проекцию на доску. Получается, в принципе, всем детям можно показывать уже ходы, фигуры какие-то. Ну, пока дальше мы не прошли. Вот у нас прошло почти уже во всех классах по 2 урока, мы пока только разобрали, как называются фигуры, как они ходят. Uh-huh. Вот, по сути, все, что мы успели за 2 урока.
1: Uh-huh. Слушайте, но, ну, с другой стороны, это такая возможность определить, есть ли интерес у ребенка, показать, что так тоже можно, что это тоже есть такой вид спорта, вот опять же, да, игра, искусство, наука, ну, заинтересовать. И станет понятно, кто заинтересовался, идет заниматься дальше. Кому для общего развития, ну, тот вот в рамках школьной программы.
2: Да, вот это самое вот и интересное, что ребенок смотрит, если ему нравится, а нравится, в принципе, всем. Каждый урок у меня дети спрашивают либо, когда мы начнем играть.
1: Конечно, что тут рассказывать, давайте играть.
2: Причем первый урок я в одном классе спрашиваю, кто умеет играть. Девочка поднимает руку, что она даже не знает, как они выглядят, эти шахматы. Через 10 минут после начала урока, когда мы еще даже короля, можно сказать, не прошли, она поднимает руку и говорит: «А когда мы будем играть?» Так, да. Я ей говорю: «Ну ты же не умеешь!» И тут она задумалась: «А, ну да, я же не умею».
1: Научусь по ходу дела, что непонятно.
2: Но играть, это как, знаете, есть поговорка: надо ввязаться в драку, а потом будем разбираться.
1: Да, это все правильно.
2: Русский менталитет.
1: Да, женский подход.
2: Да. Да.
1: Вообще есть стереотип, что шахматы – это, ну, такие вот, не шахматы, а вот шахматисты, да, тихие, вот погруженные в себя, отличники, такие вот очень такие ребята. На самом деле, какой он такой современный юный шахматист?
2: Современный юный приведу на примере мальчика, который недавно пришел заниматься, не буду говорить кто. Мальчику 6 лет, способный, играет. То есть, если в первом классе у нас все 7-летние, этот, получается, ходит в садик, он уже играет, хотя не умел. За 3 занятия он научился ходить фигурами, не ошибаться, но он не сидит за доской. Он просто бегает по всему кабинету, смотрит, что другие делают, смотрит, что в окно, что за дверью. Его постоянно надо звать, чтобы он делал ход, при этом он прибегает, смотрит, делает ход. То есть в моем понятии...
1: Не ошибается.
2: Ну, в основном не ошибается. Ну, не самый лучший ход, но делает неплохие ходы, в принципе. Поэтому в моем понимании сейчас я так думаю, родители больше на шахматы отдают детей тех, кого они хотят приучить думать, концентрироваться, собраться с мыслями и, ну, как можно меньше вот этого вот беготни, исключить ее. Но, в принципе, за какое-то время мы этого достигнем, потому что, ну, были такие уже ребята, они учатся и постепенно уже сидят за доской, думают, поэтому достигнем.
1: Ну вот это тоже очень такой важный момент. Дети в первом классе пришли, в принципе, с воли, да, если можно назвать детский сад, где можно ходить, играть, делать что хочешь. Как? Есть какие-то вот инструменты, какие-то такие моменты, как научить детей, ну понятно, не 40 минут, но какое-то время сидеть на месте, концентрироваться на игре?
2: Ну, вообще, мы стараемся делать это в игровой форме. То есть, если берем конкретно уроки, которые мы проводим в гимназии, стараемся в игровой форме показать им, что такое фигуры, как они ходят, и вот как-то это ввести, чтобы им стало еще интереснее. То есть, основная наша функция, вы правы были, заинтересовать. То есть, заинтересовать, шахматы-то они не всем даны. Ну, будем честны, кому-то они вообще...
1: Как, вообще не даны, да, да, подтверждаю.
2: Кто-то будет сидеть, ходить конем 20 раз, как слоном, и думать, да почему я так не могу, если я хочу. А кто-то это понимает сразу же, например. Ага. То есть наша задача – заинтересовать тех, кто склонен к этому. А в принципе, склонность видно уже по первым занятиям. Некоторые ребята, которых... Были уже те, кто приходил в садики, приходил заниматься. И есть мальчик один, ну, прям яркий пример. Он приходил, я его родителям сказал, что не, понимаете, ему пока тяжело. Он ничего не понимает, ему пока тяжело. Но на первом же уроке, когда в классе были ребята, которые сейчас занимаются, и я задал простой вопрос на тему, я уже не помню, ну, то ли как фигура называется, или как она ходит, он первый поднял руку и сказал, я удивился, я его год не видел, а он вдруг стал таким умным. Думаю, вот это да.
1: А вот тоже такой немаловажный вопрос. Шахматы даются далеко не всем, да? Но как вы будете оценивать... работу ребят, все-таки это урок.
2: Ну, предмет введен как внешкольная деятельность. Ага. Я, конечно, не специалист вот в этих понятиях, но я так понимаю, оценок там ставить мне не надо будет.
1: Но это в первом классе,
2: да,
1: а дальше?
2: Дальше посмотрим. Ага. Но здесь в первом... все же дети тоже хотят знать, кто из них лучше, кто из них хуже. Поэтому мы придумали некоторую такую систему... испытаний, можно сказать. То есть каждый месяц я у них буду принимать испытания. Оно, по сути, несложное. Если вот, например, первый месяц нам надо будет разобраться, как называются фигуры, как они ходят. Все, больше, по сути, там ничего такого страшного нету. Дальше мы уже будем постепенно усложнять. Такая ступенчатая модель, она, в принципе, ну, для всех несложная. То есть, даже если кто-то сомневается, детей много, пока все дойдут, уже...
1: Все понятно.
2: Да, уже все понятно становится. И, в принципе, когда мы групповые такие вот проводим испытания, например, вот я ребятам говорил, давайте мы руками будем показывать, как ходят фигуры. Все замечательно реагируют, все показывают. Нет такого, чтобы даже там на последней партии где-то кто там, допустим, немножко невнимательно сидел, слушал, он видит, что делают все остальные, и включается в этот групповой процесс. Плюс мы придумали интересную систему под названием турниры. Для всегда, ну, все-таки шахматы – это спорт, и соревновательный процесс он должен быть. А вот 20 сентября, я еще пока вот у вас анонсирую впервые, до этого пока еще нигде постов не было, ничего я не анонсировал, некоторым классам, детям сказал, у нас будет ежемесячно проходить турнир среди именно первоклассников. Никого больше мы туда брать не будем, именно первоклассников. Но понимая, что первоклассники есть тоже разные, есть те, которые уже год занимаются, например, этот турнир будет разделяться на две группы. младшие и старшие, ну так их назовем условно, будет разыгрываться переходящий кубок ежемесячно. То есть, например, Маша в первом месяце выигрывает кубок, несет его домой, радостно на него смотрит, заканчивается месяц, она этот кубок несет обратно.
1: Так.
2: И здесь уже вопрос, кому достанется кубок? Сможет ли Маша его назад принести домой? Либо она его отдаст Ване, а сама придет и будет смотреть на пустую полочку и думать, а как же мой кубок-то ушел от меня?
1: А вот это тоже очень такой важный момент, ведь проигрыш – это обида, это какая-то, ну, злость, это, ну, не всегда дети, особенно в первом классе, могут это принять. Учите ли вы детей принимать поражение, да, то есть не со злостью, не вот с такими детскими эмоциями, а как выходить из этого?
2: Вот это, наверное, второй пункт, который... Вот первый пункт, что детей, которые хотят развить усидчивость, концентрацию, вот второй пункт, наверное, родители приводят многих детей, чтобы они научились проигрывать. Некоторые как-то с этим пытаются справляться. Мы на каждом занятии пытаемся рассказать им и объяснить, что цель не выиграть партию, цель хорошо играть. То есть лучше даже проиграть 100 раз партию, понять, почему ты каждую проиграл, и в следующий раз эту ошибку не допустить. И тогда победы сами придут. Чем выиграть в тренировочных партиях, допустим, слабого соперника, потому что все хотят играть со слабыми. Никто не говорит, дайте мне вот этого сильного, я ему сейчас уверенно проиграю. Все говорят, ой, а можно я вот с этим? Я говорю, ну пусть будет там Степа. Да он пришел вчера, он еще даже ходы ходить не умеет. Я ему буду поддаваться. Но это же не цель. Цель именно научиться играть хорошо, а научиться просто так хорошо не получится, если играть со слабым соперником. Да, кого-то у нас получается сделать так, чтобы, проигрывая, ребята не расстраивались. Ну, вначале-то все расстраиваются. А потом постепенно получается. У разных это занимает разное количество времени, но... Конечно, есть и такие ребята, которые не могут принять поражение и уходят. Ну, что я могу сказать? Здесь надежда только на родителей. Если родители тоже правильный подход к ребенку делают, то есть не спрашивают у него после партии, выиграл, а он говорит, нет, проиграл. И идет, плачет, там, расстраивается. А, например, спрашивают у него, что там интересного ты сегодня узнал, что было, там, ну, он говорит, я проиграл. Кому, как, например, ты понял что-нибудь из своего проигрыша? Вот если вот родители нам начинают помогать, то это видно, потому что ребенок сразу адаптируется быстрее.
1: Ну, просто это и в жизни такой навык детям заметно пригодится в дальнейшей.
2: Да, в жизни навык, мы стараемся даже на каждом занятие это рассказать, что навык проигрывания – это, наверное, лучше даже, чем навык выигрывания. Потому что, когда ты выиграл вот тот же переходящий кубок, да, само легко выиграть, но как его удержать? Вот этот момент. Та же Маша, проиграв его, должна, по идее, ну, это мы взрослые, наверное, так думаем, должна, по идее, подумать, все, я сейчас потренируюсь и верну его себе обратно. Посмотрим, как это сейчас будет работать. Но мы, во всяком случае, надеемся, что именно так.
1: Слушайте, а миф это или правда, что математикам шахматы даются легче? Или, в общем-то, гуманитарии тоже могут зажечь, скажем так, на шахматной доске?
2: Совсем недавно наткнулся на статью, в которой начало статьи такое, я ее всю не читал, но начало такое. Мы не будем спорить про математические способности, потому что мнений очень много. Простой пример. Был у нас здесь в Костомукше мальчик. Вот как только я в своем, ну, в своих постах, например, в нашем сообществе пишу про математические способности, его мама, они сейчас в Петрозаводске живут, постоянно оставляет комментарий на тему «У моего ребенка математические способности не развиты, вы опять пишете, что они развиваются». А у кого как? Поэтому, что
1: то есть это не главное?
2: Нет, это не главное. Угу. По сути, любой ребенок может научиться играть в шахматы и успешно это применять. К тому же, видите, наша цель – научить ребят анализировать, планировать, думать и принимать решения. Вот даже стадия принятия решения – это, наверное, самое главное, чему мы учим. Угу. Потому что, вот опять же, к вам пришел с занятия мальчик один. Он играет все, как его учили, но при этом он абсолютно не думает о ходах соперника. То есть, меня научили ходить туда-туда-туда-туда, я это делаю. Что делает в это время соперник, он не думает. То есть, решение он принимает не из оценки обстановки, которая на доске, угу. а исходя из того, что ему когда-то кто-то что-то рассказал. Угу. Но у нас же жизнь меняется. Как на шахматной доске меняется позиция, так и жизнь меняется. Если когда-то можно было переходить дорогу, не глядя на светофор, потому что его не было просто, то сейчас надо посмотреть. Так и здесь, если соперник пошел, ты должен подумать, зачем. И вот когда у ребят это получается, неважно, как он сыграл. Вот многие ребята боятся свои партии проигранные показывать. Но суть тренера-то не в том, чтобы наругать кого-то. Суть в том, чтобы посмотреть, что, как они принимали решение. Если решение они принимали хорошо, а потом у них кончилось время, или там они, ну, допустим, зевнули фигуру какую-то, но при этом он думал хорошо, то он молодец. Угу. И мы ему им так и говорим. Вот это наша цель.
1: Угу. Мы продолжим разговор и поговорим о том, сколько времени требуется у тренера, у преподавателя, да, чтобы понять, есть у ребенка талант, предрасположенность к шахматам, и родителям стоит ли заставлять его играть, если ребенок хочет бросить. Об этом поговорим через пару минут после небольшой рекламы.
0: Реклама на местном радио.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3, 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина.

0: уникальный предмет – шахматы. Вот как все устроено, как все проходит, говорим сегодня. Ну и, Александр, вот как понять, что у ребенка есть талант к шахматам? И стоит ли заставлять его играть, если ребенок хочет бросить? Вот ваш взгляд тренерский на это дело.
1: Ну, по мне так, если кому-то, ну вот некоторые ребята приходят, потому что их родители отправили, есть те, которым ну, вообще не нравится. По ним видно. Uh-huh. А, смысла их удерживать у нас особо никакого нету, потому что мы тратим на них время, а другие ребята при этом, которые хотят заниматься, бывало так, что даже некоторые, ну, к счастью, все эти ребята пока отсеялись, некоторые сами уже дети говорят, а ты вообще зачем пришел-то, если тебе это неинтересно? Uh-huh. А, можно увидеть талант ребенка буквально... исходя из его заинтересованности. То есть, например, есть мальчик, тоже пришел совсем недавно, в течение месяца он стал играть, думая, он стал участвовать в турнирах. Да, он мест пока не занял, но, во всяком случае, ему это нравится, по нему видно, и уровень его игры вырос. То есть, по уровню игры в короткой перспективе мы смотрим, что способен ребенок или нет. Uh-huh. У некоторых бывает так, что нет возможности очень часто заниматься. Мы советуем, там, есть онлайн-курсы. Ну, не то, что курсы, есть платформа, вот, про которую я говорил. Можно самому заниматься, но... Так делают некоторые. Они приходят, и у них видно повышение уровня, видно, что они играют. Вот тоже это предрасположенность. Просто так, кому не нравится, те дома не занимаются. Поэтому, в принципе, по всем детям видно, способен он или нет. Uh-huh. Роль родителей, как я уже сказал, очень большая. Если родители видят, что их ребенок не тянет, ну или ему не нравится, то... Смысла, конечно, нету, но в любом случае лучше, конечно, спросить у тренера, потому что бывают такие дети очень способные, и родители хотели бы, чтобы они занимались, но ребенок не хочет. Да, такое бывает. Опять же, пример. Встречаю мальчика в первом классе, который полтора года назад к нам ходил. Играл замечательно, ему в 6 или 5,5 было, замечательно играл. Если бы не бросил, сейчас вообще еще бы лучше играл. Он говорит, а я хочу опять играть. Uh-huh. Так мы только рады, потому что, ну, есть у него способности. Просто родители, я считаю, что в некотором случае все-таки должны настоять. Uh-huh. В некотором случае. В некотором, когда спросит тренера, как он играет там, или какой у него сдвиг, насколько он продвинулся, даже можно не спрашивать. Если вы не уверены, отправьте ребенка на турнир. Займет последнее место, уже должна быть как бы галочка на тему того, что походу он не очень. Uh-huh. И затем можно его же спросить, а почему так плохо? И он ответит, да потому что я ненавижу эти шахматы. Ну тогда все логично. А если он в процессе, видите, каждый турнир это стресс. То есть это не так просто пришел... подвигал фигурки. На турнире, если он чувствует этот стресс, они все ведут себя по-разному. Кто-то, наоборот, забывает все на свете, но это не значит, что он плохо играет. По нему видно, когда он забывает все на свете и почему он это делает. Но большинство не забывают, большинство начинают стараться играть в лучших своих...
0: Сосредоточились,
1: да, максимально. Да, в лучшей сосредоточенности. Исключения, конечно, всегда бывают. Uh-huh. Поэтому роль родителя, как я уже сказал, очень важна.
0: Uh-huh. Слушайте, ну такой вот вопрос. Век технологий. Искусственный интеллект обыгрывает лучших гроссмейстеров планеты. Ну, что тут говорить. Зачем человеку вообще играть в шахматы в 2026 году, если компьютер, ну, по сути, все равно умнее?
1: Но мы же не с компьютером соревнуемся. Пусть с компьютерами сейчас... Вот последний раз Гарри Каспаров сыграл, когда? В 98-м году. Все, больше матчей против компьютера никто не пробовал. Ну, смысла особо нету. Трудоемкое мероприятие. Я не знаю, какой надо было бы пообещать гонорар тому же Магнусу Карлсону, чтобы он согласился играть с компьютером. Никакого толка от этого для него лично не было бы. Uh-huh. А сил бы он потратил много. Зачем это надо?

0: надо, непонятно. А в нашем случае мы учим ребят, вот как я уже сказал, находить решение. То есть, да, компьютер, мы можем взять компьютер, телефон, попросить его найти нам решение, но получается, тогда мы к этому привыкаем, и, грубо говоря, наше, ну, не наше, общее там, поколение, ну, тупеет, можно сказать.
1: Но это правда.
0: Да, мы не начнем, когда нам будет необходимо какое-то решение сделать, а у нас телефона нету, не знаю, связь, рэп включили, и все, и мы не примем решение, поэтому вот это мы и пытаемся, чтобы дети развивали. Оно в любом случае пригодится во всех сферах, не просто в шахматах. Планирование, принятие решения – это все сферы жизни, которые мы любую можно назвать, оно там в любом случае пригодится. Оценка обстановки та же.
1: Ну, если уже отойти от школьных уроков, да, а вернуться все-таки к вашей еще такой вот деятельности как тренера по шахматам в шахматной школе, я знаю, что две команды юных, да, шахматистов ездили на уже всероссийский турнир в Сочи этим летом. Как ребята выступили, вот?
0: Ну, для нас главное, что ребята получили огромный опыт всероссийского формата. Если смотреть по местам, да, выступили ребята не очень, мы это осознаем, но, опять же, уровень игры команд, которые приезжали, был высок. Мы и говорили про это.
1: Если... Но ребята были уверены. Я
0: ребята,
1: помню, когда
0: да,
1: приходили, они ехали
0: уверены.
1: Да, в себе уверены.
0: Просто... Никто из них раньше не был на таком уровне. Они просто не представляли, как играют не в Костомукше. Вот они уехали и увидели, что играют очень сильно ребята.
1: Но выводы сделали?
0: Но большинство, да. Большинство сделало выводы. Некоторых, к сожалению, мы до сих пор еще не увидели, потому что лето дает о себе знать. Как мы и говорили, и, по-моему, даже на эфире в прошлый раз, что мы старались все лето проводить занятия, чтобы ребята не теряли форму. Здесь некоторые ребята, ну как, не ребята, родители к нам не прислушались. И самое интересное, когда мы им зовем заниматься, нам говорят, надо влиться в школу. Ну да, это важно влиться в школу, но мы все лето говорили, влейтесь в школу поэтапно, занимаясь. Ну... к чему есть. Но, однако,
1: Это ты когда взрослый понимаешь, что поэтапно, а когда ты ребенок, каникулы – это святое.
0: Да.
1: Да. Занятия – это нет.
0: Но, видите, вот, например, команды, которые занимали первые места, ребята занимаются минимум по 6 часов в день.
1: Ох!
0: 6 часов, вот... Я еще думал, что 6 это может быть и нормально. Если мы возьмем девочку...
1: В день?
0: Да, в день. А Алиса Генриетта Юнкер есть такая девочка, до 12 лет выиграла чуть ли не все возможные титулы. А в Санкт-Петербурге живет, занимается минимум, а максимум это у нее 8-10, а при этом еще игра в турнирах. Вот, она выполнила норму мастера ФИДЕ в 12 лет. Это вот что значит заниматься. У нас занимание 1 час, ну ладно, пусть будет 3 часа максимум, ну, я всем рекомендую 3 часа заниматься в неделю, хотя бы занятия посещать, либо самостоятельно. А что мы здесь хотим? Мы здесь можем только получить развитие общее. Ну, здесь в турнирах играть, а на всероссийской арене этого очень мало.
1: Ну, плюс... с другой стороны, это тоже опыт.
0: Да, да. Вот для опыта также мы сыграли недавно, совсем 17 августа, в турнире международном, опять же, онлайн-турнире с китайскими ребятами. Тоже опыт, тоже интересно, замечательное мероприятие. После него мы сыграли с кыргызскими ребятами. Вот сейчас некоторые наши ребята играют в кыргызской лиге. Уже разные соперники, они, это как повод совершенствоваться. Ребята смотрят, что все-таки Костомукша мир не заканчивается. И если ты хочешь совершенствоваться, то вот они, разные соперники, и с ними надо играть. В условиях турнира это стресс, опять же, повторюсь, и это развивает гораздо больше, чем просто прийти на тренировку, выиграть или проиграть и сделать вывод, умеешь ты играть или нет.
1: Ну, с другой стороны, все тоже не могут быть чемпионами. Возможно, конечно, кому-то это для общего развития, да, и этого достаточно. А у кого-то действительно такие амбиции, что им и необходимо столько времени на тренировки, чтобы играть и идти к более высоким, ну, высокому уровню.
0: Конечно.
1: А по-вашему, легче играть онлайн или лицом к лицу с соперником?
0: Да тут кому как. Лицом к лицу все-таки это как-то и интереснее, можно сказать. И ты видишь человека, ты его оцениваешь, это эмоции, психология. Это не просто передвигать фигуры. А онлайн я все-таки склоняюсь лицом к лицу. Онлайн он не дает того эффекта. Опять же, часы, время, нажимать, эмоции, не нажимать, да. Вот плюс в онлайне тебе компьютер не даст неправильный ход сделать. А у нас, и учесть, что мы про детские в шахматы больше говорим, это очень большой фактор, который, ну, выиграешь ты или проиграешь. Вот те же турниры, которые мы планируем проводить среди первоклассников, мы же не планируем их проводить из серии «как-нибудь». Мы их планируем проводить по виду спорта шахматы. Угу. А это все по правилам. И вот здесь, опять же, ребенок может не уметь играть, ну, достаточно хорошо, но он просто внимательный. Некоторые девочки вот в классах я видел, они очень внимательны, они прям каждое слово на лету ловят, прям сидят, слушают, чуть ли не с открытым ртом. И вот если такой ребенок сядет против подвижного ребенка играть, который умеет, она может просто делать ходы и ждать, пока соперник ошибется. Он случайно не ту фигуру туда не поставит, случайно на часы не нажмет, и все, ты выиграл. Поэтому внимательность в детских шахматах – это очень много значит, а она только лицом к лицу.
1: Ну вот спорт есть спорт, как да, говорится. Да, да. Да, кто первый, тот и выиграл. Ну и какие соревновательные планы у вас на этот год, вот такие самые глобальные?
0: Но пока основной задачей у нас это подать заявку на, опять же, игры Александра Невского, на которых мы были в прошлом году, именно вот как раз в это время. Год назад мы в Санкт-Петербурге участвовали со сборной Карелии. В этом году они были отменены, потому что организаторы приняли решение, что должны быть зимние, на следующий год летние. Зимние были в феврале, летние не могут быть в сентябре. Вот в следующем году, в сентябре, ориентировочно, по идее, должны состояться игры Александра Невского в Екатеринбурге. Вот основная задача – это к ним сейчас подготовить документацию, подать заявки. Затем, как только это мы сделаем, у нас будет задача проводить отборы к чемпионатам, которые уже были. Это дебют, белая ладья и шахматное поле. Командные соревнования с февраля уже начнутся. Ну, ближайшая перспектива, которой мы сейчас пытаемся ребят наших настроить, это вот с 5 по 8 октября в Петрозаводске будут чемпионаты Республики Карелия, отбор на первенство Северо-Западного федерального округа. Опять же, вот это основные такие этапы, которые мы бы сосредотачиваем наше внимание. И вот как раз первоклассники, хотелось бы, чтобы они в дебюте удачно выступили, и уже команда гимназии в этом году ездила, и в следующем году, пока у них команды нету, опять же. Если появится, будет здорово отправить прям команду первоклассников с гимназии на этот. Но другие школы мы также рады. У нас турниры вот эти, чтобы наши слушатели понимали, не только для первоклассников гимназии. Если в других школах есть способные ребята в первом классе, да мы рады их принять. Пусть приходят, участвуют в турнирах, также переходящий кубок им вручится, значит.
1: А потом будут межшкольные, у какой школы кубок.
0: Тоже вот как вариант, да. Да, да, вот идея именно вот в этом, чтобы как можно больше ребят первых классов заинтересовалось в шахматах и как бы создать вот это поколение. То есть предмет в школе, это вот спасибо директору школы, Ирина Валентиновна прекрасно придумала идею, это ее идея целиком была, ввести в шахматы как предмет, я только как исполнитель. Вот она придумала, и это может дать толчок именно развитию шахмат, начиная с первого класса. А к чему это приведет, посмотрим в конце года.
1: Пусть... лет через, ну слушайте, если девочка в 12 лет, детям сейчас 7, ну пусть лет через 5-7 кто-то из ваших учеников тоже будет вот столь популярным, известным гроссмейстером, будет выигрывать не только в классе, да, вот эти турниры, ну хотя бы в республике и на северо-западе. Спасибо большое, успехов, желаю вам, ну, чтобы как можно больше детей заинтересовались этим видом спорта и все-таки как минимум научились играть, ну а как максимум, в общем-то, продолжили это дело уже вне школ, вне школы, скажем так.
0: Спасибо,
1: спасибо большое.
0: Большое. До свидания.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Ну еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Ну и на этом, друзья, я с вами сегодня прощаюсь, а завтра в эфире программы «Еще не вечер» мы разыграем все наши призы традиционно. Кто-то из вас сможет выиграть сертификат в аквапарк Синеранта и вкусные призы от наших партнеров, так что настраивайтесь с нами на одну волну, обязательно участвуйте и побеждайте.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок. 921 80 11 800. 18+.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 55 95 03.
3: Нет, это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио в Костомукше 370 09 звездный дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Артур Парфенчиков поручил начать отопительный сезон на северных территориях Карелии в ближайший понедельник, 14 сентября. По его словам, дожидаться среднесуточного норматива плюс 8 градусов Цельсия нецелесообразно. Важной темой совещания стала и работа, направленная на предупреждение коммунальных аварий в предстоящий сезон. Глава Карелии поручил Минстрою держать под жестким контролем исполнение концессионерами своих обязательств по замене и ремонту теплосетей. Председателю Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорию Вертинскому Артур Парфенчиков поручил провести проверки управляющих компаний. Паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному периоду является обязательным лицензионным требованием, а его отсутствие влечет штраф в 250 тысяч рублей, напомнил глава региона. На 9,2% подорожают билеты на поезд с 1 октября. Эта индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года. Тогда билеты подорожали на 11,5%. Депутаты Госдумы призвали правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября, сообщает газета.ру. По мнению депутатов, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией, которая по итогам августа составила 6,3%. Процедура внесения денег в банкоматы страны изменится. Жители России с октября смогут пополнять свои счета наличными деньгами через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центробанк. При этом внести деньги через сторонний банкомат и зачислить их на свой счет можно будет в том случае, если такой сервис банками будет подключен. Соответствующие решения кредитные организации будут принимать по своему усмотрению. При этом банки будут вправе сделать эту услугу платной. Сервис предусматривает только пополнение своего счета. Произвести перевод другому лицу не удастся. Я напомню, за одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей. В день можно будет зачислить 50 тысяч, за месяц 200 тысяч рублей. Особый противопожарный режим отменен в Карелии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики в связи со снижением пожарной опасности. Таким образом, теперь в Карелии снят запрет на разведение костров в лесу. Однако необходимость соблюдать правила пожарной безопасности остается. Пожароопасный сезон в Карелии пока не завершен. Все службы остаются наготове на случай возникновения возгораний в лесах. Я напомню, всего с начала сезона в лесах республики зарегистрировано 68 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 213 гектаров. Костомукшанин перевел более 40 тысяч рублей мошенникам, желая купить приставку. 43-летний мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже игровой приставки. Обговорив детали сделки, он заплатил за нее 45 тысяч рублей. Когда недобросовестный интернет-продавец получил деньги, перестал отвечать, а приставку не отправил вовсе. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Экзамен по истории станет допуском к ОГЭ. В 2028 году в российских школах введут устный экзамен по истории для девятиклассников. Он станет еще одним допуском к госэкзаменам наряду с собеседованием по русскому языку, сообщила РИА Новости директор Федерального института педагогических изменений Оксана Решетникова. Она отметила, что устный экзамен по истории должны будут сдавать все девятиклассники. Одиннадцатиклассник из Костомукши Тимофей Лебедев завоевал золото на Международной олимпиаде по географии в Сербии. Участие в ней требовало глубоких знаний не только в науке о земле, но и отличного знания английского языка, на котором нужно было отвечать на вопросы. Сама олимпиада состояла из теоретических и практических этапов. По словам Тимофея, основная сложность была даже не в английском языке, а в том, что в каждом задании было множество вопросов, времени не хватало. Задания были связаны в том числе с гидрологией, топографией, биогеографией, урбанистикой, демографией, транспортной, исторической и политической географией. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 12-14 градусов в течение дня, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется максимум до 9 градусов. Синоптики обещают дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше
3: 12 лет. Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921 010 4009 и 921 469 1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин Карел Авто. Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день.

0: свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В последние годы с подъемом спиннингового бума несколько снизилась популярность кружков. Тут, конечно, не обошлось и без нашей родимой Лени. Нет проблем ни с самими живцами, ни с их сохранностью. Вполне хватает многообразия и многоцветия металлических, пластиковых и силиконовых рыбок. Им и в сумке ничего не сделается. А ведь есть большое «но», да и не одно.
3: В ожидании рыбалки.
2: На любом водоеме с обширным водным пространством найти места дислокации рыбы очень непросто, даже при наличии современных средств поиска. А если еще и водоем незнакомый, да еще и донный рельеф уныло-однообразен. Иногда это задача не одного и даже не двух дней. Да надо еще и быстро попасть в десятку со вкусовыми пристрастиями щук и судаков. Что им по душе сегодня вечером? Железо или силикон? А вот кружки, тихо покачиваясь на волнах, выделяясь яркими красными пятнами на бирюзе воды, сами ищут бродячего хищника, привлекая его насаженными плотвичками, карасиками или окуньками. Рыболов же, сопровождая в сторонке кавалькаду кружков, сам весь замер в ожидании того, когда красное станет белым. Это значит пора! Перевертка! Рыба обнаружена!
3: Хороша уха.
2: Не всегда известно, кто же соблазнится живцом. Щука, крупный окунь или судак. Да и не очень-то это важно. Однако, если дома или у костра вы решите отведать именно нежной отварной рыбки, то надо помнить, что она, сваренная в воде, разбавленной молоком, будет иметь гораздо более нежный вкус. Попробуйте. Никаких особых усилий, а результат того стоит.
4: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга. Изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
3: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Тема выпуска «Дорого-богато». Стилисты назвали 4 рабочих приема выглядеть визуально дороже осенью. В первую очередь эксперты отметили, что правильная посадка одежды делает образ зрительно богаче. Проверьте 3 точки – плечо, длина рукава и низ брюк. Иногда подшить вещь на пару сантиметров или убрать лишний объем в ателье эффективнее, чем покупать новую одежду. Далее стилисты советуют выбирать для себя одежду с четкой геометрией. Узкую юбку с объемным свитером, прямые брюки с длинным пальто. А вот самым недооцененным приемом люксовой стилизации эксперты называют редактуру. По их словам, достаточно перед выходом снять лишний аксессуар или лишние вещи и посмотреть на весь образ заново. Иногда просто лишняя подвеска, слишком активная сумка или еще один акцент делают ваш образ зрительно дешевле. В завершение стилисты напомнили о качестве материалов одежды. Не обязательно покупать дорогой кашемир. Важнее, как материал выглядит в движении. Выбирайте ткани, которые держат форму и красиво драпируются. Плотную шерсть, хлопковый поплин, качественный деним или матовый трикотаж. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ленина на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

0: Что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел.
1: Местное время 20:00.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые кроссоверы Tenet Plus и L6 появились у дилеров. Фотографии автовоза с автомобилями, сделанные в Санкт-Петербурге, опубликовал портал «Китайские автомобили». Напомним, Tenet Plus L6 – это новая модель от холдинга GR. По габаритам сопоставима с Tenet T7, но отличается более броской внешностью и богаче по комплектациям. Завод «Москвич» анонсировал гибридную версию кроссовера М70. Старт производства намечен на следующий год. Напомним, «Москвич М70» — это относительно новая модель. В продажу поступила в этом году. По основным параметрам машина сопоставима с «Geely Atlas» и «Havel F7». В бензиновой версии цена стартует с 3 миллионов. УАЗ официально переименовал микроавтобус СГР в «Буханку». Под этим названием машина теперь фигурирует во всех фирменных материалах, в том числе на сайте, в прайс-листах и брошюрах. Напомним, «Буханка» — это устоявшееся народное название классической модели, но официально его раньше обозначали аббревиатурой, которая означала «старый грузовой ряд». Honda Ridgeline – один из самых необычных пикапов в истории автопрома. У него нет отдельного бортового модуля, как у большинства пикапов. Грузовая платформа интегрирована прямо в кузов. Разрабатывали машину в 90-е годы с прицелом на огромный американский рынок. И машина оказалась весьма коммерчески успешной. За 10 лет продали почти 300 тысяч штук. Подробнее историю Honda Ridgeline расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

или терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, чтоб потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

всегда в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

Вот-вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: замерз?
1: Ну иди ко мне.
0: Все еще мерзнешь?
2: Мне холодно и больно.
0: Больше не

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
0: Холо-стой.
1: Бакс, бани.
0: Холо-холо,
1: стой.
0: Мы на баре.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

окна, она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.